0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Он был лучше многих из нас.

0: Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.
1: Как

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что как

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Михайлов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

ZFM в сердце.

0: три.
1: ZFM. Патриотизм в душе. А ZFM

где-то там гуляет по Арбату. И где-то там родные имена.

и жнет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

Патриотизм в душе. АЗ-ФМ.

Развитие подвига и отваги.

ZFM.

где-то там гуляют по Арбату. И где-то там родные имена.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец.

FM.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец.

жизнь в душе. АЗФМ.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

Есть отличный день в феврале, и давно стоит на столе стопка и лежит огурец. Праздник наконец.

где-то там гуляют по Арбату. И где-то там родные имена.

жмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют,

Патриотизм в душе. АЗФМ.

Патриотизм в душе, АЗФМ в сердце.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. Командовать парадом

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
9: Телефон 372-672. 372-672.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 26 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: твое и мое.
1: Города Победы на радио Z.
2: Москва.
3: Архангельск.
2: Ковров.
3: Нет такого города.
2: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
3: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
2: и Татьяна Криницкая.
3: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: В 2011 году почетное звание «Город воинской славы» получил Ковров. Он входит в пятерку самых древних городов Владимирской области. Согласно преданию, поселение было основано в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Это место окрестили деревней Елефановкой по имени одного из первых поселенцев Зверолова – Елефана.
3: В 1157 году великий князь Андрей Боголюбский во время вьюги сбился с пути и чудом вышел на Елефановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить здесь церковь, а деревня получила новое название – село Рождественское.
2: Спустя два столетия населенный пункт переименовали в Коврово по фамилии новых владельцев – князей Ковровых.
3: А в 1778 году по указу Екатерины II был учрежден Ковровский уезд, и село получило статус уездного города.
2: Поворотным моментом в истории Коврова стало строительство Нижегородской железной дороги, которая пролегла через него. В годы Первой мировой войны город был одним из пунктов формирования военно-санитарных поездов.
3: В 1916 году началась стройка пулеметного завода, который стал настоящей кузницей автоматического стрелкового оружия для нашей армии.
2: С 1934 в городе начал работать аэроклуб. К началу Великой Отечественной войны в нем подготовили несколько сотен парашютистов, пилотов и инструкторов, пополнивших ряды Красной армии.
3: 22 июня 1941 года в Коврове прошли многотысячные митинги. Горожане шли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, активно записывались в народное ополчение. Были созданы два стрелковых полка и истребительный батальон. Вот как описывала в своем дневнике начало войны ковровчанка Любовь Тихонравова.
4: Война разгорелась жуткая. Столько страданий насмотришься, идя только по нашей пролетарской улице и мимо клуба. Жены, матери и дети пришли из деревень взглянуть, может быть, в последний раз на милых сердцу. Они ждали часами, мокли под дождем, пока хоть на несколько минут приходил тот, за кого так страдает их сердце. Сколько тоски, сколько неизлечимой грусти в их взглядах.
3: В августе 41-го в городе был сформирован зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и оборонных предприятий от налетов немецкой авиации и для борьбы с фашистским десантом, который забрасывался в поисках оружейного завода.
2: В октябре в небе над Ковровом появились немецкие самолеты. Это произвело сильное впечатление на жителей. Все прятались в укрытие, выли сирены воздушной тревоги. Но город не бомбили.
3: Единственный раз, когда четыре бомбы упали на его территорию возле моста через Клязьму, был день 8 декабря 41 года. Тогда погибли двое часовых, охранявших мост. Это были единственные убитые немцами в Коврове за все время войны.
2: В городе началось производство бронепоезда, который назвали «Ковровский большевик». Сделать его было поручено экскаваторному заводу, а вооружить – пулеметному.
3: Сборка проводилась очень быстро. Работали с 7 утра до 7 вечера, очень часто и по 18 часов в сутки. Он был построен всего за 10 дней. Еще 5 дней понадобилось для установки вооружения.
2: 18 декабря 41 года бронепоезд торжественно проводили на фронт. Его команда была сформирована из ковровских добровольцев. Ковровский «большевик» включили в состав 43-го дивизиона, вместе с которым он прошел боевой путь от станции Сухиничи в Калужской области до предгорий Карпат, где принял свой последний бой весной 1945 года.
3: Инструментальный завод номер 2 имени Киркижа в годы войны стал основным предприятием по производству автоматического оружия для фронта, ручных и танковых пулеметов, противотанковых ружей и авиационных пушек. За 4 года заводчане изготовили и отправили в действующую армию более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения.
2: Осенью 41-го года на Ковровском машиностроительном заводе наркомата путей сообщения изготовили и провели испытания опытного фронтового окопокопателя «ФОК». Также здесь выпускали комплексы колес для танков Т-34, корпуса для снарядов «Катюш», авиабомб и мин.
3: Кроме того, заводчане в течение военных лет собрали деньги на строительство танковых колонн «Ковровский комсомолец», «Ивановский осавиахимовец» и 2 самолета.
2: На предельно-ткацкой фабрике имени Абельмана было произведено 66 миллионов метров ткани, из которой шили комплекты одежды и воинского обмундирования. Также текстильщики собрали 105 тысяч рублей на строительство истребителя «Ковровский текстильщик».
3: Всего за годы войны жители города и района собрали в фонд обороны более 126 миллионов рублей.
2: После победы перед ковровскими заводами встала сложнейшая задача конверсии – перехода с производства оружия на выпуск мирной продукции.
3: Пулеметный завод начал производство мотоциклов. Сначала для армии, а затем и для народного хозяйства, став одним из главных мотоциклетных заводов страны.
2: Завод продолжил разработку и выпуск высокотехнологичного стрелкового оружия для армии – пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, сохранив статус одного из флагманов оборонно-промышленного комплекса страны.
3: Экскаваторный завод вернулся к своему профилю, начав выпуск мощных экскаваторов, так необходимых для восстановления разрушенной страны.
2: Ковров не просто восстановил довоенные мощности, а превратился в многопрофильный промышленный центр. Заводы города выпускали швейные и стиральные машины, радиоаппаратуру, точные приборы.
3: Подвиг тружеников тыла увековечен в многочисленных памятниках и музеях. В их числе монумент «Танк Т-34», памятник Василию Дегтяреву перед проходной завода, носящего его имя. Ковровский историко-мемориальный музей, памятник Стелла конструкторам-оружейникам.
2: Ковров – единственный город воинской славы, на территории которого не велось боевых действий во время Великой Отечественной. Но жизнь и судьба города и ковровчан тесно связаны с военными событиями. Они внесли свой бесценный вклад в защиту Родины и приближение Великой Победы.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. И мы продолжаем нашу беседу. Никогда не возникало желания переехать в другой город?
2: Нет.
3: Анна, я вам скажу так, по поводу уезда из города. Не для того мы начинали волонтерскую свою службу, свой путь. Не для того начали, чтобы его вот сейчас прервать, уехать из города. Тогда надо было вот уехать в 22-м году. Просто вот выехали и забыли. Честно, у меня рука не поднимается. Даже думки не заходят. Ту неделю сидел без содержания, как бы с работами очень тяжело. И вся эта неделя, вот жена не даст соврать, я провел на позициях у ребят, помогая им.
1: Как вы помогаете нашим парням?
3: Своей деятельностью. Я сварщик, езжу по позициям, ну, не сказать, что на передовую выезжаю, ну, близко к передовым и тыловые районы выезжаю, делаю мангалы на танках, на Уралах.
1: Что такое мангал?
3: Мангал – это приспособление, варится на кабину машины и натягивается сетка, антидроновая сетка, чтобы дрон при ударе от кабины выдержано расстояние. Если это кумулятивная струя, чтобы не пробила, не спалила машину, технику, ну и, соответственно, от взрыва спасать, чтобы не разорвало кабину, не пострадали солдаты. Много чего изготовлял. Делал кувалды, умывальники с канистр. Все это уходило на передовую. По сварке много чего делал. Печки-буржуйки, печки-щепотницы, котлы. То есть в солдатскую баню идет котел. У него топка, вокруг топки сделана еще водогрейная часть. То есть ребята топят и сразу банятся.
1: Скажите, пожалуйста, Роман, была ли у вас такая мысль после окончания СВО сделать какой-нибудь музей вот тех вещей, которые вы делали для бойцов?
3: Целью такой не задавался, но, конечно, бы хотелось бы все выставить в музей, показать то, что мы делали своими руками.
1: Обязательно будет наша победа, и пусть этот день настанет как можно быстрее. Мы с удовольствием придем, посмотрим. Самое главное – верить.
3: Да, верить в нашу победу, верить в наших ребят, что все выдержат нелегкую эту работу.
4: Как возникает, вот, допустим, то, что нужно сделать? Поступает предложение от ребят, вот нам нужно вот такое вот. Начинаешь думать, с чего бы? Чтобы это было менее затратно, но и полезно, допустим, для ребят. И вот они придумали, что пластмассовые канистры, они, по-моему, 10, да, литровые?
3: Или 20-литровые больше были.
4: Ну, там разные как бы. Вырезали уголок. Там ручка остается, внизу краник прикручивался пластмассовый, и они, вот как бы можно привязать их хотя бы к дереву или поставить на что-то повыше. Ты наливаешь туда воды и умываешься, моешься, приближенно к
3: умывальнику. Этот запрос поступил именно с фронта от ребят-штурмовиков. Говорит, нам надо что-то такое легкое, чтобы бой окончился, вот у нас есть время отдыха. Есть вода, но с бутылок, говорит, неудобно, не полить там. То мы налили воды там или в речке зачерпнули, если есть водоемы какие-то. Зачерпнули, подвесили, поставили, обмылся от всей этой вот грязи, пыли.
1: Это ж как нужно придумать, вырезать, прикрутить этот кран, чтобы ничего не подтекало? Какие-то секреты есть?
3: Как бы секретов нет, просто хорошо работает голова. Ну, я ж еще и сам по себе работаю монтажником. Мы изготовляем на работе конструкции всевозможные. Заканчивал ремесленное училище, токарь-фрезеровщик, сварщик. Соответственно, исходя из этого, мысли работают, ну, хорошо, будем говорить так. И чтобы кран не подтекал, я купил себе сверло, пирамидку и подобрал диаметр. Раз, она становится плотно, плюс резиновая или силиконовая прокладка затягивает все.
1: Думали ли вы когда-нибудь, что ваши навыки и знания пригодятся на специальной военной операции?
3: Никогда не думал об этом. Мама всегда меня заставляла идти учись на механика. Нет, я люблю ковыряться с железом своими руками. Ну, и сверху этого вот и получается все то, что выходит с моих рук. Мы, говорит, так, ну, фантазия работает, и мы изготовляем по запросу ребят. Где-то ребята подсказали, где-то сам сфантазировал. И получаются такие шедевры.
1: Что вы можете пожелать нашим бойцам?
3: В первую очередь здравия, терпения – везения и скорейшей победы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: ответить. Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию Белгородской области. Сегодня ночью Белгород вновь был под массированной террористической атакой беспилотников неонацистского киевского режима. По уточненной информации, погибли 5 мирных жителей. Приносим искренние соболезнования их семьям. При ночной атаке в Белгороде пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. При новой атаке беспилотников на предприятие в Шебекино ранены трое мужчин. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Также в течение дня были произведены удары по 20 округам. В результате этих атак в Грайворонском, Красноярушском, Новоскольском и Шебекинском округах пострадали 9 человек. 162 вражеских беспилотника сбиты и подавлены. Коммунальные службы и городские управы с раннего утра занимаются ликвидацией последствий ночных ударов в ВСУ. Валентин Демидов объезжает места чрезвычайных происшествий. Везде идет ликвидация последствий. Работают бригады специалистов подрядных организаций и Белгорблагоустройства, убирают поврежденные конструкции и стекла, закрывают тепловые контуры по временной схеме. По поручению Александра Шуваева к ликвидации привлечено максимальное количество специалистов. На объектах задействовано более 200 рабочих и порядка 30 единиц техники. Повреждены десятки жилых домов, как многоквартирных, так и частный сектор, административные и коммерческие здания, а также 33 автомобиля. Если ваше имущество пострадало или есть другие вопросы, звоните на номер 112. Александр Шуваев обратился к жителям после массированной атаки беспилотников. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что семьи пострадавших и погибших получат всю необходимую помощь. «Мы разделяем боль каждой семьи и склоняем головы в память о тех, кого уже невозможно вернуть. Силы мужества всем нам пережить этот тяжелый день. Мы обязательно справимся, потому что мы вместе». Глава региона призвал белгородцев доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения. Отдельно он поблагодарил медиков, спасателей, сотрудников экстренных и правоохранительных служб и добровольцев за профессионализм и самоотверженность. К другим новостям. В Ивне завершили первый этап благоустройства аллеи Славы. Жители сами выбрали дизайн-проект в прошлом году. На аллею уложили плитку, поставили лавочки, провели освещение и видеонаблюдение, озеленили территорию и установили поручни для маломобильных граждан. В 2020

Водитель области Зорница 2.0 воспитывает настоящих патриотов, а полученные знания и умения пригодятся ребятам во взрослой жизни, подчеркнул Шулаев. Отметим, что команда «Сосна-Сокола» уже в третий раз подряд становится абсолютным чемпионом Центрального федерального округа. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите себя и близких.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: дворцом кто-то занял.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: горят, как символы великих убеждений.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
7: Мама.
8: Мама, я вернулся.
9: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
9: Вы свое детство помните?
11: Ну, конечно. Детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
9: Кто вас воспитывал?
11: Школа. У меня были хорошие учителя.
9: Мама, папа?
11: Ну, естественно, мама, папа.
9: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
11: Самое теплое, конечно же. Это мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
9: Как ее зовут?
11: Валентина Константиновна. Она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
9: С интернетом на «ты»?
11: Да.
9: Картинки присылает с утра,
11: да,
9: с добрым,
11: да,
9: утром.
11: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
9: Спортом занимались в детстве?
11: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа у меня такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
9: На специальной военной операции вы были?
11: Ну, да, конечно.
9: В общей сложности сколько лет?
11: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, а я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было себя прийти, поэтому я еще так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по войне уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
9: А ранения где получили?
11: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного, Северодонецк. Мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, танковая карусель. Сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем, хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
9: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
11: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту злот, с забоя только вышел. Она: ты мне брешешь, ты мне брешешь. Ну да, ну что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил ей столько хлопот, это, конечно, у меня... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
9: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
11: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит. Мама, мама, прям на всю, на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал, и ему стало полегче. И потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, а возле тебя только мама.
9: Вернемся к маме. Как будто она перед вами сидит.
11: Я очень благодарен. Не то, что очень благодарен. Это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка. Я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
1: Истории вернувшихся домой.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 146 раз атаковали территорию Белгородской области. Сегодня ночью Белгород вновь был под массированной террористической атакой беспилотников неонацистского киевского режима. По уточненной информации, погибли 5 мирных жителей. Приносим искренние соболезнования их семьям. При ночной атаке в Белгороде пострадали 25 человек, среди которых дети 4 и 9 лет. Один ребенок госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. При новой атаке беспилотников на предприятие в Шебекино ранены трое мужчин. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Также в течение дня были произведены удары по 20 округам. В результате этих атак в Грайворонском, Красноярушском, Новоскольском и Шебекинском округах пострадали 9 человек. 162 вражеских беспилотника сбиты и подавлены. Коммунальные службы и городские управы с раннего утра занимаются ликвидацией последствий ночных ударов ВСУ. Валентин Демидов объезжает места чрезвычайных происшествий. Везде идет ликвидация последствий. Работают бригады специалистов подрядных организаций и Белгорблагоустройства, убирают поврежденные конструкции и стекла, закрывают тепловые контуры по временной схеме. По поручению Александра Шуваева к ликвидации привлечено максимальное количество специалистов. На объектах задействовано более 200 рабочих и порядка 30 единиц техники. Повреждены десятки жилых домов, как многоквартирных, так и частный сектор, административные и коммерческие здания, а также 33 автомобиля. Если ваше имущество пострадало или есть другие вопросы, звоните на номер 112. Александр Шуваев обратился к жителям после массированной атаки беспилотников. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что семьи пострадавших и погибших получат всю необходимую помощь. «Мы разделяем боль каждой семьи и склоняем головы в память о тех, кого уже невозможно вернуть. Силы мужества всем нам пережить этот тяжелый день. Мы обязательно справимся, потому что мы вместе». Глава региона призвал белгородцев доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сообщения. Отдельно он поблагодарил медиков, спасателей, сотрудников экстренных и правоохранительных служб и добровольцев за профессионализм и самоотверженность. К другим новостям. В Ивне завершили первый этап благоустройства аллеи Славы. Жители сами выбрали дизайн-проект в прошлом году. На аллею уложили плитку, поставили лавочки, провели освещение и видеонаблюдение, озеленили территорию и установили поручни для маломобильных граждан. В 2028 году на аллее появятся стелы и мемориальные знаки в память об ивнянцах, защищавших родину. На работы направили более 14 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Подмосковье завершился окружной этап военно-патриотической игры. По итогам соревнований команды «Засосна-Сокол» из Красногвардейского округа и «Стальной рубеж» Белгородского правоохранительного колледжа представят регион во всероссийском финале проекта. «Как приграничный регион мы особенно остро понимаем ценность таких навыков», — сказал руководитель.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый раз

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: В 2011 году почетное звание «Город воинской славы» получил Ковров. Он входит в пятерку самых древних городов Владимирской области. Согласно преданию, поселение было основано в XII веке великим князем Юрием Долгоруким. Это место окрестили деревней Елефановкой по имени одного из первых поселенцев Зверолова – Елефана.
2: В 1157 году великий князь Андрей Боголюбский во время вьюги сбился с пути и чудом вышел на Елефановку. Это произошло в канун Рождества Христова. По случаю своего чудесного спасения князь приказал выстроить здесь церковь, а деревня получила новое название – село Рождественское.
1: Спустя два столетия населенный пункт переименовали в Коврово по фамилии новых владельцев – князей Ковровых.
2: А в 1778 году по указу Екатерины II был учрежден Ковровский уезд, и село получило статус уездного города.
1: Поворотным моментом в истории Коврова стало строительство Нижегородской железной дороги, которая пролегла через него. В годы Первой мировой войны город был одним из пунктов формирования военно-санитарных поездов.
2: В 1916 году началась стройка пулеметного завода, который стал настоящей кузницей автоматического стрелкового оружия для нашей армии.
1: С 1934 в городе начал работать аэроклуб. К началу Великой Отечественной войны в нем подготовили несколько сотен парашютистов, пилотов и инструкторов, пополнивших ряды Красной армии.
2: 22 июня 1941 года в Коврове прошли многотысячные митинги. Горожане шли в военкомат с заявлениями о добровольном уходе на фронт, активно записывались в народное ополчение. Были созданы два стрелковых полка и истребительный батальон. Вот, как описывала в своем дневнике начало войны ковровчанка Любовь Тихонравова.
3: Война разгорелась жуткая. Столько страданий насмотришься, идя только по нашей пролетарской улице и мимо клуба. Жены, матери и дети пришли из деревень взглянуть, может быть, в последний раз на милых сердцу. Они ждали часами, мокли под дождем, пока хоть на несколько минут приходил тот, за кого так страдает их сердце. Сколько тоски, сколько неизлечимой грусти в их взглядах.
2: В августе 41-го в городе был сформирован зенитно-артиллерийский дивизион для охраны города и оборонных предприятий от налетов немецкой авиации и для борьбы с фашистским десантом, который забрасывался в поисках оружейного завода.
1: В октябре в небе над Ковровом появились немецкие самолеты. Это произвело сильное впечатление на жителей. Все прятались в укрытие, выли сирены воздушной тревоги. Но город не бомбили.
2: Единственный раз, когда четыре бомбы упали на его территорию возле моста через Клязьму, был день 8 декабря 1941 года. Тогда погибли двое часовых, охранявших мост. Это были единственные убитые немцами в Коврове за все время войны.
1: В городе началось производство бронепоезда, который назвали «Ковровский большевик». Сделать его было поручено экскаваторному заводу, а вооружить – пулеметному.
2: Сборка проводилась очень быстро. Работали с 7 утра до 7 вечера, очень часто и по 18 часов в сутки. Он был построен всего за 10 дней. Еще 5 дней понадобилось для установки вооружения.
1: 18 декабря 1941 года бронепоезд торжественно проводили на фронт. Его команда была сформирована из ковровских добровольцев. Ковровский «большевик» включили в состав 43-го дивизиона, вместе с которым он прошел боевой путь от станции Сухиничи в Калужской области до предгорий Карпат, где принял свой последний бой весной 1945 года.
2: Инструментальный завод номер 2 имени Киркижа в годы войны стал основным предприятием по производству автоматического оружия для фронта, ручных и танковых пулеметов, противотанковых ружей и авиационных пушек. За 4 года заводчане изготовили и отправили в действующую армию более 1 миллиона 200 тысяч единиц различного вооружения.
1: Осенью 41 года на Ковровском машиностроительном заводе наркомата путей сообщения изготовили и провели испытания опытного фронтового окопокопателя «ФОК». Также здесь выпускали комплексы колес для танков Т-34, корпуса для снарядов «Катюш», авиабомб и мин.
2: Кроме того, заводчане в течение военных лет собрали деньги на строительство танковых колонн «Ковровский комсомолец», «Ивановский осавиахимовец» и 2 самолета.
1: На предельно-ткацкой фабрике имени Абельмана было произведено 66 миллионов метров ткани, из которой шили комплекты одежды и воинского обмундирования. Также текстильщики собрали 105 тысяч рублей на строительство истребителя «Ковровский текстильщик».
2: Всего за годы войны жители города и района собрали в фонд обороны более 126 миллионов рублей.
1: После победы перед Ковровскими заводами встала сложнейшая задача конверсии – перехода с производства оружия на выпуск мирной продукции.
2: Пулеметный завод начал производство мотоциклов. Сначала для армии, а затем и для народного хозяйства, став одним из главных мотоциклетных заводов страны.
1: Завод продолжил разработку и выпуск высокотехнологичного стрелкового оружия для армии – пулеметов, гранатометов, снайперских винтовок, сохранив статус одного из флагманов оборонно-промышленного комплекса страны.
2: Экскаваторный завод вернулся к своему профилю, начав выпуск мощных экскаваторов, так необходимых для восстановления разрушенной страны.
1: Ковров не просто восстановил довоенные мощности, а превратился в многопрофильный промышленный центр. Заводы города выпускали швейные и стиральные машины, радиоаппаратуру, точные приборы.
2: Подвиг тружеников тыла увековечен в многочисленных памятниках и музеях. В их числе монумент «Танк Т-34», памятник Василию Дегтяреву перед проходной завода, носящего его имя. Ковровский историко-мемориальный музей, памятник «Стелла» конструкторам-оружейникам.
1: Ковров – единственный город воинской славы, на территории которого не велось боевых действий во время Великой Отечественной. Но жизнь и судьба города и ковровчан тесно связаны с военными событиями. Они внесли свой бесценный вклад в защиту Родины и приближение Великой Победы.
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
11: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
14: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
14: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
14: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
14: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
16: Метеор, метеор, буря 32 на

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: наш.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. И мы продолжаем нашу беседу. Никогда не возникало желания переехать в другой город?
3: Нет.
4: Анна, я вам скажу так, по поводу уезда из города. Не для того мы начинали волонтерскую свою службу, свой путь. Не для того начали, чтобы его вот сейчас прервать, уехать из города. Тогда надо было вот уехать в 22-м году. Просто вот выехали и забыли. Честно, у меня рука не поднимается. Даже думки не заходят. Ту неделю сидел без содержания, как бы с работами очень тяжело. И вся эта неделя, вот жена не даст соврать, я провел на позициях у ребят, помогая им.
2: Как вы помогаете нашим парням?
4: Своей деятельностью. Я сварщик, езжу по позициям, ну, не сказать, что на передовую выезжаю, ну, близко к передовым и тыловые районы выезжаю, делаю мангалы на танках, на Уралах.
2: Что такое мангал?
4: Мангал – это приспособление, варится на кабину машины и натягивается сетка, антидроновая сетка, чтобы дрон при ударе от кабины выдержано расстояние, если это кумулятивная струя, чтобы не пробила, не спалила машину, технику, ну и, соответственно, от взрыва спасать, чтобы не разорвало кабину, не пострадали солдаты. Много чего изготовлял. Делал кувалды, умывальники с канистр. Все это уходило на передовую. По сварке много чего делал. Печки-буржуйки, печки-щепотницы, котлы. То есть в солдатскую баню идет котел. У него топка, вокруг топки сделана еще водогрейная часть. То есть ребята топят и сразу банятся.
2: Скажите, пожалуйста, Роман, была ли у вас такая мысль после окончания СВО сделать какой-нибудь музей вот тех вещей, которые вы делали для бойцов?
4: Целью такой не задавался, но, конечно, бы хотелось бы все выставить в музей, показать то, что мы делали своими руками.
2: Обязательно будет наша победа. И пусть этот день настанет как можно быстрее. Мы с удовольствием придем, посмотрим. Самое главное – верить.
4: Да, верить в нашу победу, верить в наших ребят, что все выдержат нелегкую эту работу.
5: Как возникает, вот, допустим, то, что нужно сделать? Поступает предложение от ребят, вот нам нужно вот такое вот. Начинаешь думать, с чего бы? Чтобы это было менее затратно, но и полезно, допустим, для ребят. И вот они придумали, что пластмассовые канистры, они, по-моему, 10, да, литровые или больше.
4: 20-литровые были.
5: Ну, там разные как бы. Вырезали уголок, там ручка остается, внизу краник прикручивался пластмассовый, и они... Вот как бы можно привязать хотя бы к дереву или поставить на что-то повыше. Ты наливаешь туда воды и умываешься, моешься, приближённо к
4: умывальнику. Этот запрос поступил именно с фронта от ребят-штурмовиков. Говорит, нам надо что-то такое легкое, чтобы бой окончился, вот у нас есть время отдыха. Есть вода, но с бутылок, говорит, неудобно, не полить там. То мы налили воды там или в речке зачерпнули, если есть водоемы какие-то. Зачерпнули, подвесили, поставили, обмылся от всей этой вот грязи, пыли.
2: Это ж как нужно придумать, вырезать, прикрутить этот кран, чтобы ничего не подтекало. Какие-то секреты есть?
4: Как бы секретов нет, просто хорошо работает голова. Ну, я ж еще и сам по себе работаю монтажником. Мы изготовляем на работе конструкции всевозможные. Заканчивал ремесленное училище, токарь-фрезеровщик, сварщик. Соответственно, исходя из этого, мысли работают, ну, хорошо, будем говорить так. И чтобы кран не подтекал, я купил себе сверло, пирамидку и подобрал диаметр. Раз-раз-раз, она становится плотно, плюс резиновая или силиконовая прокладка затягивает все.
2: Думали ли вы когда-нибудь, что ваши навыки и знания пригодятся на специальной военной операции?
4: Никогда не думал об этом. Мама всегда меня заставляла идти учись на механика. Нет, я люблю ковыряться с железом своими руками. Ну, и сверху этого вот и получается все то, что выходит с моих рук. Мы, говорит, так, ну, фантазия работает, и мы изготовляем по запросу ребят. Где-то ребята подсказали, где-то сам сфантазировал, и получаются такие шедевры.
2: Что вы можете пожелать нашим бойцам?
4: В первую очередь здравия, терпение, везение и скорейшей победы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Летние маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Петр Барышев, 54 года. Родился в Кустанае, живет в Белгороде. Служил по контракту с 2016 года. Затем ушел на СВО. Был трижды ранен.
6: Это свое детство помните?
8: Ну, конечно. Детство вообще обалденное. Советское настоящее детство, еще и идеологическое, где у нас были ценности такие фундаментальные.
6: Кто вас воспитывал?
8: Школа. У меня были хорошие учителя.
6: Мама, папа?
8: Ну, естественно, мама, папа.
6: Когда я говорю вам «мама», что вспоминается?
8: Самое теплое, конечно же. Мамочка, это все, что все уходит, а мама остается.
6: Как ее зовут?
8: Валентина Константиновна. Она старается, вот ей 75, она развивается и все время что-то учит.
6: С интернетом на «ты»?
8: Да.
6: Картинки ну, присылает с утра,
8: да,
6: с добрым утром.
8: Да, с добрым утром, чай, все это, конечно, да, обязательно, как по-другому.
6: Спортом занимались в детстве?
8: Да, естественно. Я боксировал, ну и дзюдо, так как работа мне такая была, надо было постоянно подтверждение, что ты в хорошей форме, иначе тебе работу не дадут.
6: На специальной военной операции вы были?
8: Ну, да, конечно.
6: В общей сложности сколько лет?
8: С 16-го до ранения я был просто периодически на СВО. То есть контракт заканчивался, я выходил. Потом опять передышка у меня была, потому что надо было все прийти, поэтому я еще чуть-чуть так нормально. Потом опять заходил. Началась военная операция, где мы были под Киевом. Мы заходили туда с очень интересными ребятами, такие очень хорошие, показательные были ребята, конечно. Царство небесное, по войне уже нет живых. Ну, в общем, очень долго.
6: А ранения где получили?
8: У меня три ранения. Первое, я получил контузию. Мы за Изюмом были. Поплохело мне, да, чуть-чуть было. Но я потом опять же передохнул, опять вернулся в строй. Вот второе ранение при штурме Богородичного. В Северодонецк мы заходили с другой стороны, за Изюмом. Мы уже Шервудский лес. Ой, мы там так по красоте забрали. А нам не хватило просто одной артиллерии, танков не хватило. Я до сих пор помню, как генерал там орал на них. Сейчас будет танковая карусель, танковая карусель. Сейчас мы устроим. Ты знаешь, что я это там увидел? Что все в этом мире, то, что мы вот думаем, что мы его прилипнет к нам, вот мы хапаем, хапаем. А там я понял, что это в один час можно тебя лишить всего. Там был дом трехэтажный, там вообще место такое курортное, да. Лес хвойный и песок, и тут же Северский Донец, да, все это так красиво, уютно, тепло. Видно, что хозяин любил его, знаешь, вот посадки такие, все. И туда прилетают три семерки, и от него ничего не остается, ты понимаешь? И только фотокарточки разбросаны везде, знаешь, такое вот. Ну вот это очень впечатлило меня, конечно.
6: Как мама отреагировала вообще на то, что вы полностью...
8: Бедная мама, сколько я ей доставил, конечно. Я первое время не говорил уже, куда я уехал. Ну, по роду своей деятельности она уже подозревала что-то, да. Потом приезжала ко мне в Донецк, привозила там мне всякие вкусности, там форму привозила. Вот первая мама, кто волонтер наш первый, там потом еще покупали все, привозила сама. Я же даю ей должное, это просто, конечно. И каждый раз, когда я уезжал, я ей все время говорил: мам, в этот раз я поехал в этот добывать руду. Какую руду? Куда ты собрался? Я говорю: мама, это в Сибири, там руда. Меня 3 месяца не было, я сидел под Киевом. Иногда только выходили на связь, там говорили. Я говорю: мам, мы в шахту, вот с забоя только вышел. Она: ты мне брежешь, ты мне брежешь. Ну да, ну что ж, мама есть мама, конечно, там. Ну, доставил ей столько хлопот, это, конечно, у нее... Это мой ангел-хранитель, мама, это...
6: Если бы сейчас мама сидела перед вами, что бы вы ей сказали?
8: Ну, как бы вам рассказать, какие чувства я испытываю? Сейчас расскажу, вот госпиталь опять, да? С госпиталем у меня очень много связано, потому что 3 раза был. И молодой мальчик кричит: мама, мама, прям на всю, на весь коридор, там все палаты слышат, как он кричит. И мы знаем, что ему 18 лет, и он ослеп. И вот Надя приехала, его мать, и батюшка. Батюшка молитву отчитал. и ему стало полегче, и потом мать с ним ходила. Это чувство, когда ты, ну, видел весь мир, у тебя все это осталось, и ты вдруг ослеп, возле тебя только мама.
6: Вернемся к маме, как будто она перед вами сидит.
8: Я очень благодарен, не то что очень благодарен, это, не знаю, это самое... Вот о чем просишь у Бога, да, все время и маму вспоминаешь, и Бога вспоминаешь, мама, мамочка. Вы меня, блин, я же все-таки мужчина, а вы меня раздергиваете на такие эти самые... Самый дорогой человек, конечно, у меня мамочка, я ее очень люблю. Да, очень-очень люблю.
0: Истории вернувшихся домой.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Зет.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез.

Имба понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На прокля...

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Зет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе

0: фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Поздняя, как пуля шальная, выходит на танцпол вся загадочная.
2: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z — ЖК «Сет Луговая».
3: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Уходит день, вливаясь в век.

0: граните и в тихой песне про любовь, в которой шепчет он: живите, и в тихой песне про
1: Радио Z. Без помех к успеху.

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики. Лес шумит, щебечут птицы, на

0: капуцу про меня!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 10 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 749 миллиметров.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей. Утром в подмосковный санаторий привезли из Горловки детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, две минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В Горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу,

0: на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути снова на войну.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «З».
3: Слезы душат меня из России моей. Уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: не отнять.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рана кровью точила мужские тела добела.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З.
1: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Служить в погранвойсках, у нас в руках спокойствие державы. Над КСП летают стремительно стрижи, и о границах ничего не знают. А мы здесь охраняем родные рубежи. Нас родина.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: И пуд соли съели, и в гору сходили, и медные трубы прошли, а все равно разошлись. С началом 20 века ученые заговорили об оскудении дружбы. Причины называют разные. Ускорение темпов жизни, урбанизация и в целом изменение системы коммуникации. Парадоксально, но чем больше людей окружает человека, тем более одиноким он себя считает. Согласно исследованию, за последние 30 лет количество близких друзей у людей снизилось с 3 до 1. Как изменилась дружба в современном мире? Почему разрываются многолетние связи? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое дружба?
2: Дружба – это взаимоотношения людей тогда, когда они не боятся показаться друг другу настоящими.
1: А дружба – это навсегда?
2: Я думаю, что да.
1: Зачем нужны друзья?
2: Поддержка и единомышленники. И когда человек понимает, что он не один.
1: Если дружба закончилась, получается, ее и не было?
2: Давайте сразу обозначим ряд взаимоотношений, которые часто можно назвать дружбой. Дружба, знакомые, приятели, товарищи, коллеги, малознакомые и так далее. То есть, ну, зачастую человек может сказать, это мой друг, но не каждый друг друг. Как с любовью и влюбленностью, так же дружба.
1: Так вы согласны с тем, что дружба видоизменилась в современном обществе, что действительно люди стали дружить иначе стали общаться, и в основе этого общения сегодня лежит другая мотивация, нежели вот она была несколько десятилетий назад, и что количество этих друзей вот с 3 до 1 уменьшилось. Как вы считаете, это оправданная учеными статистика?
2: Взаимоотношения в любом случае поменялись, потому что поменялись ценности человека. То, что сближает людей, этих вещей стало меньше. Что такое дружба? Тогда, когда я могу смотреть на человека, не замечая себя. Вот друг – это тот человек, который сможет смотреть на другого не через призму себя самого. Видит другого, как однажды сказал Федор Михайлович Достоевский, видит другого таким, каким его задумал Бог. Не таким, каким я его хочу видеть. И так как такая болезнь, как эгоизм, и личные собственные страсти в современном человеке, они как бы сейчас увеличились, то и взаимоотношения с людьми тоже поменялось. Взаимоотношения многих построены на том, что я хочу получить выгоду от тех отношений, которые имею. То есть неважно, какая выгода. Пускай даже нематериальная. Свободные уши, которые может человек послушать. Даже как тогда, когда мы зачастую не интересуемся, а ты желаешь ли меня слушать? Когда мы хотим просто вылить на человека уши от собственной грязи.
1: Вы сказали, что поменялись ценности, но и форма взаимодействия, скажем так, способ взаимодействия тоже поменялся. Я сейчас говорю про интернет. И считать ли друзьями тех, с кем ты увлеченно общаешься в социальных сетях?
2: Наверное, пускай я буду старомодным, но мне кажется, что дружбы в социальных сетях быть не может. Потому что все-таки друг – это тот, с кем можно посмотреть, глядя друг другу в глаза и понимать, что вот знать вообще в принципе мир этого человека, как он смотрит на наш мир. Однажды в Священном Писании Господь сказал удивительные слова. «Вы не рабы мои, вы друзья мои». Бог поднял взаимоотношения человека на этап дружбы, на этап равенства. И поэтому тут крайне важно понять, что такое дружеские отношения. Это не количество подписчиков, это не количество людей, которые назвали себя твоим другом. А все-таки дружба, наверное, это то, когда мы спустя много лет можем сказать, что вот этот человек был со мной всегда в болезнях и в горестях, несмотря на то, что мы ссорились на какое-то время, быть может, даже были разные у нас ценности в жизни, но мы друг друга уважали и остались честными друг перед другом.
1: Вот вы упомянули фактор времени, то есть получается количество лет и годы, отданные коммуникации, взаимодействию, дружбе, назовем это так, и является показателем качества отношений, так?
2: Давайте начнем издалека, да? Вы верите ли в любовь с первого взгляда?
1: Я допускаю, что такое может быть, но у меня такого не было.
2: То есть, в принципе, она существует?
1: Думаю, да.
2: А как же фраза о том, что любовь – это чувство, которое приходит со временем к законным супругам? То есть, влюбленность с первого взгляда имеет место быть. Угу. Вот как не существует, наверное, позвольте так все громко сказать, любви с первого взгляда, любви с большой буквы, так, наверное, не существует и дружбы с первого взгляда. Дружба – это те взаимоотношения, которые проверяются временем, которые проверяются проблемами, которые проверяются, то, что вы сказали чуть ранее, огнем, водой и медными трубами.
1: А как понять, что это настоящий друг? Он и в радости, и в горе? Или больше в радости?
2: Кстати, вот знаете, радость зачастую терпеть намного тяжелее, чем горе. Mm-hmm. Знаете, настоящий друг – это тот человек, который, ну, я так вот свои критерии скажу, как мне кажется, тот, который не навязывает свою точку зрения. Первое. Второе – это человек, который у которого есть чувство принятия другого. То есть как бы ты что ни сделал, ты понимаешь, что в отношении со своим другом-товарищем ты не встретишь двух вещей – и осуждение, и порицание. Любой человек может упасть. И вот друг, он в первую очередь поможет встать. Он не будет добивать, он не будет обвинять, почему ты упал. А он поможет встать. Он потом поможет решить вопрос, из-за которого ты упал, или поддержит. Но, как минимум, не осуждать и не порицать – это все качество дружбы.
1: А что отличает друга от хорошего знакомого, приятеля, коллеги, с которым приятно непринужденно поболтать?
2: Пример можно привести. Что отличает взаимоотношения влюбленных юношей и девушек от взаимоотношений мужа и жены? Могут ли влюбленные юноша и девушка стать мужем и женой?
1: Могут.
2: Да. А все ли, в кого был влюблен юноша, могут стать для него женами? Нет. То есть нужно понимать, могут ли знакомые люди стать друзьями?
1: Да.
2: Могут. Но могут ли все знакомые люди стать все друзьями? Ну, нет.
1: Вот вопрос тогда отсюда исходящий. Говорят, друзей не бывает много. Почему?
2: Ну, потому что всем доверять невозможно.
1: Друг – это тот, кто объективен или субъективен к тебе?
2: Субъективен больше. Это если в идеале смотреть, да? То есть он, наверное, все-таки, несмотря на то, что какие взаимоотношения есть у этих людей, настоящий друг, он скажет, слушай, я тебя уважаю, ценю. Ну, слушай, ты не прав.
1: А вот в чем ценность дружбы, кстати? Обязательно ли мы должны иметь друзей, подруг?
2: Ценность дружбы заключается в том, что этот человек может нам сказать правду даже тогда, когда нам неприятно. Поэтому, наверное, и современный человек не так часто может дружить, потому что не каждый готов слышать о себе правду. Причем я сейчас не говорю о том, что нужно идти и всем говорить правду. Друг – это тот человек, который обладает еще и другим качеством, качеством эмпатии. Помните, мы с вами говорили о том, когда и как сказать правду. Вот как раз-таки не сделать вот тот контрольный выстрел, да, когда человек упал, и друг, ну я же тебе говорил, я тебя предупреждал.
1: Сейчас еще существует такое понятие, как поменять окружение.
2: Знаете, такие вещи, конечно, сейчас очень часто говорятся новомодными психологами, да, что все вокруг виноваты, виноваты окружение, виноваты родители. Но давайте быть честным, что самый главный человек, который в большинстве виноват проблемы, это мы сами. Научиться дружить – это очень важная добродетель. Дружба – это несколько другое. Тогда, когда ну, приблизительно в равных пропорциях человек может и отдавать свое внимание и заботу, и получать самое главное. Поэтому сейчас то, о чем мы сами говорили чуть выше, что значит научиться дружить? Это научиться видеть другого человека, видеть другого кого-то, кроме себя, видеть чьи-то проблемы, забывая о своих. Видеть боль другого человека, переживать боль другого человека, несколько забывать и о своей в том числе. Если мы будем говорить только о себе, мы не будем говорить о другом. Представляете, два человека, которые встретились и говорят только о себе. Неважно о чем. О своей семье, о детях, о хлопотах, заботах. Кто из нас живет беспроблемно? И вот мы встречаемся с человеком, желая услышать или желая сказать.
1: В наше время поддержку и помощь можно получить от людей, с которыми в реальной жизни вы не пересекаетесь, да, благодаря соцсетям, конечно же, интернету. Вот на ваш взгляд, можно ли считать виртуальных френдов друзьями? И дистанционная дружба, она не менее настоящая, чем традиционная, когда люди общаются реально?
2: Дистанционная дружба имеет место быть тогда, когда люди по каким-то причинам...
1: Ну, например, в разных городах разъехались.
2: Разъехались, но их что-то объединяет. Расстояние – это то, что дружба проверяет. Для нас, для православных христиан, это несколько скрашивается возможностью молиться о человеке. То, о чем хотел еще не сказать несколько слов. Друг – это тот, который в своей молитве перед Богом может сказать, «Господи, мне не помогай, помоги тому товарищу». Человека.
1: Смотрите, но очень часто бывает так, что люди общаются, потом по какой-то причине они перестают общаться. Вот как-то, знаете, это как само собой разумеющееся. То дела отвлекают, то еще что-то. И вот как-то вот сходит на нет, как будто бы. Но это одна сторона, да, медали. Другая сторона, когда при таких же отношениях человек в критический момент подключается, это долг его в итоге? Или это все-таки показатель того, что это дружба все же?
2: Это показатель его доброго сердца и показатель того, что он как минимум дорожит теми отношениями, которые были ранее.
1: То есть они просто на время поутихли.
2: Дружба – это не тогда, когда вам дали листочек с тестированием и сказали, от 18 баллов до 22 у вас отношения знакомых, с 22 до 25 – это товарищество, а больше 30 – все, друг. То есть дружба – это не про это. Это как любовь между супругами.
1: Это понятно, но я вот хочу узнать, когда дружба сходит на нет, получается, она и не была дружбой?
2: Ну, скорее всего.
1: Как вот вы говорите, разлюбить нельзя.
2: Да.
1: Получается, ты не любил до этого. этого.
2: Да.
1: То есть то же самое из дружбы выходит. Если вы расходитесь, значит, дружбы такой не было.
2: Ну, представляете, вы почти разошлись, разъехались от Краснодара до Магадана.
1: Да.
2: А тот, кто в Магадане, ежедневно молится о своем друге. Они не общаются, но ежедневно он молится о своем
1: друге. Да, но другой-то думает, что тот обо мне не думает.
2: А тот молится в Краснодаре о том, кто в Магадане.
1: Угу.
2: Они не общаются, причин как бы нет. Каких-то.
1: Но поводов, они, точек пересечения. Поводов,
2: да, но они друг о друге помнят, друг о друге молятся и в критический момент появляются. То есть мы молимся искренне только о тех, кого любим.
1: Что дружба, получается, в основе своей имеет любовь просто любовь, другой природы.
2: Да, да, да, угу. Абсолютно верно. Любовь к Богу, любовь братская и любовь там, мужчин и женщин, любовь к неодушевленным предметам, это все тоже любовь.
1: Хорошо. Почему во взрослом состоянии человеку, говорят, сложно обрести друзей? Люди разучились доверять или стали слишком рациональны? Или, может быть, наоборот, самодостаточны?
2: Я думаю, что много может быть причин. И одна из причин, как вы сказали, действительно, может быть, разучились доверять. Быть может, нежелание видеть другого человека. Ну, именно видеть другого человека. Не в смысле посмотреть, а в смысле увидеть другого человека. Это как и во взаимоотношениях мужа и жены. Я вот неоднократно эти параллели уже проводил, потому что семья для человека так же необходима, как дружба. И дружба так же необходима, как и семья. Люди, которые 30+, им сложнее построить семейные взаимоотношения, чем людям молодым. Почему? Потому что они как бы уже сложившиеся, сформировавшиеся со своим миром, со своими точками зрения. Им сложно принимать критику, сложно подстраиваться под другого человека, потому что дружеская любовь, она также претерпевает какую-то жертвенность в отношении другого человека.
1: А если друг знает о тебе больше, чем твой супруг или супруга, это норма?
2: Нет, это имеет место быть. Если дружба начинается, не знаю, чуть ли не со школьной скамьи, то понятно, что друг знает больше, чем, наверное, и супруг супруга.
1: А допустимо ли в угоду дружбе жертвовать интересами семьи?
2: Соперничество между другом и супругом как бы не имеет места быть. Вот это как между молотом и наковальней.
1: О, как хорошо, что вы затронули эту тему. И у меня рождается вопрос тут же. Мужчина и женщина могут дружить?
2: Вот, я только что хотел об этом сказать. В теории возможно. Мы знаем о том, что в Священном Писании жены мироносицы, апостолы, они были друзьями друг другу. То есть пример такой есть. Но то, что практически это сложно, и даже сложно представить. Литературные произведения об этом тоже говорят, что вот дружба между мужчиной и женщиной быть не может. Теоретически возможно, но это как игра с огнем. Ну, сложно себе представить, да, когда есть муж и жена, а у мужа есть подруга детства.
1: Угу.
2: И он как бы говорит своей жене, слушай, я там к подруге поговорить. Наверное, это как минимум странно выглядит. Ну и в какой-то мере опасно. И поэтому такая лакмусовая бумага для дружбы между мужчиной и женщиной имеет место быть тогда, когда мы сами для себя можем понять одну вещь, что друг – это существо бесполое. Если вдруг в наших взаимоотношениях уже начинает как-то проскальзывать уже взгляд на как на противоположный пол, но все-таки тоже перерастает в нечто другое. Тогда нужно как минимум честно признаться себе, что отношения уже не дружеские.
1: Вот вы сказали, друг – это тот, который может сказать правду, даже если она неприятная.
2: И причем знает, когда это сделать. Это важно.
1: Ага, это важно. И вот об этом и вопрос, что настоящий друг, говоря эту правду, все-таки должен ее говорить, или его задача поберечь чувства адресата?
2: Ну, тоже важно было знать, когда сказать. То есть не просто на период, когда человек эмоционально вытрепан, приходит друг и начинает говорить правду. Нет, а знать, когда ее сказать. Но то, что он должен ее сказать, это обязательно.
1: А можно ли быть счастливым без друзей, если у тебя есть семья и карьера? Ну, или даже если нет семьи, просто вот если тебя все устраивает, и у тебя нет друзей, это нормально?
2: Мне кажется, что все-таки для человека, для его комфортной жизни, необходимы вера в Бога, семья и друзья.
1: Угу. Все-таки друзья.
2: Все-таки мне кажется, что это просто необходимо. Потому что если мы будем все, что можем обсудить с друзьями, нести в семью, ну, тоже будет не совсем легко нашим супругам.
1: Стоит ли реанимировать утраченные дружеские отношения? То есть идти на неприятный разговор, стараться поговорить?
2: Ну, знаете, вот опять же, если два человека дружили, были в хороших отношениях, потом возник какое-то недопонимание, и они просто разошлись по разным углам, отношения хорошо, когда они выяснены. Но дружба, это как и семейные взаимоотношения, могут быть только тогда, когда добровольно. Но не бывает так, да, два человека увиделись, спустя 20 лет, все, давай мы будем дружить. Дружба – это вещь, которая возникает вне зависимости от нашего желания.
1: Еще один вопрос. Что можно простить другу?
2: По-хорошему, простить нужно все, но предательство – это показатель, наверное. взаимоотношения.
1: Как сохранить дружбу на долгие годы? И нужно ли что-то предпринимать, если дружеские чувства начали остывать?
2: Ну, самое главное, что нас сближает, как верующих, могу сказать, это молитва друг о друге. Молитва Богу друг о друге – это умение выслушать. Опять же, нужно понимать, что, быть может, мы чего-то ждем от другого человека, а другой человек что-то не делает только потому, что не может этого дать. Наверное, каждый для себя может сказать, кто для него друг, имеет ли он сам дружить. Просто, не называя имен, признаться себе честно, есть ли такой человек, которому я доверяю больше, чем, быть может, себе. От кого я готов услышать о том, что я не прав.
1: А можно стать другом самому себе?
2: Тогда уже будешь необъективен. Есть даже такая зарисовка, да, когда человек сидит и разговаривает с зеркалом. Он говорит, мой лучший друг – это я. Он мне все простит, он меня поймет и найдет мне оправдание. Ну, наверное, это, скажем, такой самообман такой.